СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Rock'n'Roll Radio.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейт. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. В Титановой долине в три новых производства вложат больше миллиарда рублей. Исетский кузнечно-механический завод направит 616 миллионов рублей на выпуск титановых заготовок. Компания построит объекты на площадках Верхняя Салда и Уктус. Фирма «Зибус» инвестирует 250 миллионов на расширение производства медтехники. В Верхней Салде появится новый корпус для выпуска инструментов и имплантов. Еще 204 миллиона рублей выделит смарт-генерация. Компания построит энергоцентр на площадке Уктус. Он будет вырабатывать электрическую и тепловую энергию, передает портал 66.ru. Академический остается единственным районом Екатеринбурга, где батареи включили во всех жилых домах. Это произошло в первый день старта отопительного сезона 15 сентября. Дома в Академическом оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволяют быстро подавать отопление, сообщили в мэрии. По плану до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. Сроки начала работы батарей в каждом конкретном доме можно уточнить у своей управляющей компании в ЖЭУ и ТСЖ. Сегодня в парке Маяковского пройдет фестиваль «Дорога домой». Он приурочен к 20-летию фонда «Зоозащита». Фестиваль продлится с полудня до 5 часов вечера. Главные участники праздника – подопечные фонда. Организаторы надеются, что в рамках фестиваля многим животным удастся найти дом. Гостей ждут разные активности, будет работать благомаркет. Фонд также примет помощь – корма, амуницию, лекарства. Их можно будет оставить в специальных корзинах. В Екатеринбурге сеть 5G не показала заметного преимущества перед LTE. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету в городе открыли 11 сентября. Корреспонденты 66.ru замерили скорость в районе Ельцин-центра. Средняя входящая скорость 5G составила 125 мегабит в секунду, исходящая 32 мегабита в секунду. У LTE показатели выше – 191 мегабит на вход и 39 на выход. Таким образом, в тесте 5G оказался медленнее. Входящая скорость ниже примерно на 35%, исходящая на 17%. Отмечается, что результаты зависят от точки замера, нагрузки на станцию, оператора и модели телефона. Легенда бокса Костя Дзю рискует потерять спортивную школу и строительный бизнес из-за долгов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш на спорте». ФНС заблокировала счета школы спорта Дзю, где ему принадлежит 50% доли. Причина – долг в 500 тысяч рублей и несвоевременно сданная декларация. Параллельно налоговая ликвидирует вторую компанию боксера. Ее признали фирмой-однодневкой из-за недостоверных данных. Счета также заблокированы. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
5: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Привет вам, осенние арсенальцы. Сегодня будет тепло и сыро, впрочем, как и вчера. Атмосферное давление начинает расти, и кое у кого пройдет головная боль. Так что будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
1: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Thank you.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московское 214А.
2: Доброе утро. Московская область этой ночью подверглась массированной атаке дронов, и она продолжилась утром. Дроны атаковали завод, склад, били по жилым домам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 20-этажной жилой высотки. Еще один беспилотник попал в трехэтажку в Софьино. Также там загорелся складской комплекс. В Котельниках огнем были охвачены квартиры на трех этажах. Во время атаки погибли 2 человека, пострадали 6, в том числе дети, отметил Воробьев. Явка на выборах по итогам второго дня голосования в России составила в среднем по стране 44,38%. Об этом сообщил Центр избирком. Напомню, с 18 по 20 сентября россияне выбирают новый состав Госдумы 9-го созыва. По итогам голосования будет распределено 450 депутатских мандатов. Впервые в выборах принимают участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме депутатского корпуса, в эти же дни выбирают глав 8 регионов и депутатов 39 региональных парламентов, пишет газета. Между тем, в Свердловской области явка во второй день голосования составила 33,25%. Об этом сообщает облсбирком. К концу второго дня выборов свой голос дистанционно отдал 81% избирателей. Это 271 тысяча человек. Всего на дистанционное электронное голосование зарегистрировано 334 тысячи свердловчан. Избирательные участки работают и сегодня с 8 утра до 8 вечера. Всего в регионе работает более 2300 избирательных участков, пишет «Новый день». Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Свердловской области до 8 вечера сегодняшнего дня. В регионе установилась сухая, безветренная, теплая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, пишет «Новый день». Между тем, предупреждение о смоге могут продлить. В ближайшие дни сохранится сухая, теплая погода с дневными температурами до плюс 20 и выше, пока в прогнозах до конца новой рабочей недели. В Екатеринбурге в субботу пришли голосовать «Человек, паук и колобок». Члены комиссии на двух участках на улице Павла Шаманова, 54, сначала были в шоке, но затем посмеялись, пишет Ядин. Не обошлось и без забавных диалогов. Когда члены избирательной комиссии спросили, что скрывается внутри костюма колобка, тот задал встречный вопрос: а из какого теста должен быть колобок? Также избиратели в костюмах провели небольшую фотосессию, пишет Ядин. Официальный доллар 84,20, евро 96,67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте.

0: пиф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Добрый день. Силы ПВО России отразили самую массированную атаку беспилотников на московский регион, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Несколько дронов достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом. Погибших в столице, к счастью, нет. По словам Сергея Собянина, атака была направлена на срыв выборов. На подлете к Москве уничтожено более 150 беспилотников, сообщалось ранее. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что атака дронов на регион продолжалась и утром. Сбиты почти 250 дронов в 17 округах. Два человека, к сожалению, погибли. Это пожилой мужчина в частном доме в Орехово-Зуево и 44-летняя женщина в трехэтажке в Софьино. 6 человек в разных районах Подмосковья пострадали. Между тем, Росавиация вводила в московских аэропортах ограничения на полеты. Сейчас их сняли. Также ограничения Росавиация ввела в аэропортах Сочи и Геленджика. Согласно онлайн-табло Кольцова, из Екатеринбурга задержаны 2 рейса Аэрофлота, а также авиакомпании «Россия» в Сочи. В Москву из Кольцова задерживаются 2 рейса уральских авиалиний и самолета Аэрофлота. Отменен 1 рейс Аэрофлота из Москвы в Екатеринбург, также отменен 1 рейс из Сочи в Кольцово. В Свердловской области, как и по всей России, сегодня стартовал 3-й заключительный день голосования. Выбираем депутатов в Госдуму, областной ЗАГС собрание и местные думы. Уральцы приходят на избирательные участки целыми семьями, с детьми и даже с питомцами, отмечает «Комсомольская правда». Жители региона также голосуют дистанционно. В заключительный день голосования избирательные участки работают до 8 вечера. Затем начнется подсчет голосов. Напомню, к концу второго дня голосования явка в регионе составила 33,25%. После выборов в Екатеринбурге резко возрастет плата за содержание жилья. Повышение тарифа на 13,5% запланировано на ноябрь, напоминает Е1, ссылаясь на городской департамент ЖКХ. При этом с 1 октября в России пройдет второй этап индексации тарифов. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. В Свердловской области тарифы в среднем вырастут на 13%. Увеличатся платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение, также за вывоз отходов. Итоговая сумма в платежке зависит не только от индексации, но и от объема потребления. Киностудия Paramount Pictures объявила о возобновлении съемок триллера «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли. Режиссером назначен Эдвард Бергер, известный по фильмам «Конклав» и «На западном фронте без перемен». Съемками займется продюсерская компания Брэда Питта «Plan B Entertainment». Напомню, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Запуск съемок второго фильма несколько раз откладывали, в том числе из-за запрета на прокат фильмов о зомби в Китае, отмечает «Коммерсант». Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
0: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
4: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
5: «Rock and Talk».
4: Рок и разговор.
5: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Rock and Talk.
4: Встречайте.
6: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» московский гость, основатель интернет-сообщества Beatles.ru. Он же главный редактор этого сообщества, наверное, самого большого сообщества в нашей стране, которое посвящено именно великолепной четверке. Это Алексей Багаевский, он же Корвин. Привет, Алексей.
7: Доброго времени суток всем слушателям.
6: И сегодня, ну, вы все знаете, наши дорогие радиослушатели, что программа выходит в записи. Сегодня весь мир отмечает день рождения одного из самых уникальных музыкантов за всю историю рок-н-ролла. Это Ринго Стар. 86 лет ему исполнилось. 7 июля 2026 года. И вот, наверное, начнем мы как раз с Ринго Стара, Алексей, да? Давайте поставим какую-нибудь песенку.
7: Да, мы встретились сегодня в этой студии в день рождения Ринго Стара, поэтому нельзя его не вспомнить и нельзя не отдать ему дань уважения. И первая вещь, которую хотелось бы сегодня послушать, это песня «Фотограф» с его, наверное, самой знаменитой, самой продаваемой, самой популярной пластинки, которая так и называется «Ринго».
6: 73-й год, да, великолепный альбом, самый битловский альбом Ринго Стара, потому что там все битлы собрались. Ринго Стар на рок-сценарии.

0: Это был Ринго Стар. Песня называлась «Фотограф». Причем автор ее Джордж Харрисон, насколько я помню. Но это не важно, потому что основным ее исполнителем стал экс-барабанщик группы «Битлз» Ринго Стар. Но сегодня мы будем говорить не только о Ринго Старе, о таких вещах, которые связаны с группой «Битлз», но не только, опять же, с группой «Битлз». Алексей Багаевский – это, ну, в общем-то, легенда, я так могу даже сказать, потому что познакомились мы с ним тогда, когда «Битлз.ру» только еще развивались, да, это был 2003 год, хотя мы раньше переписывались, по-моему. И встретились мы уже очно на Красной площади. Даже перед Красной площадью еще.
1: По очень хорошему поводу, да. Когда впервые в Россию приехал сэр Пол Маккартни.
0: Это был первый его концерт в нашей стране. И это было событие, которое я приравнял к явлению великолепной четверки в нашей стране. По одной простой причине, что Маккартни пел много битловских песен. И половина из песен из всего репертуара Битлз, это, конечно, Маккартни. То есть это уже... Довольно основательно. Да. Ну, сразу давай тогда вспомним вот этот концерт, что там происходило. Там ведь очень много всяких происходило событий, которые не связаны с концертом, но напрямую это вне концерта происходило. И ты знаешь, о чем я говорю, да? Это вручение леворукой басовой балалайки.
1: Да, я как раз сейчас смотрю на Алексея Коршуна, и рядом со мной сидит Леонид Баксанов. Вот, и я просто вспоминаю, что перед нами, помимо задачи встретить и сообщить сэру Полу, как мы его любим, и подарить ему подарок, была еще непосильная задача. Нужно было встретить всех битломанов со всего бывшего Советского Союза и максимально им помочь для того, чтобы они смогли попасть на этот концерт и смогли оказаться поближе, так сказать, к сэру Полу.
0: Да, я должен сказать, что Леонид Баксанов, который сегодня тоже в студии, это первый президент Уральского Битлз-клуба.
1: Вот, а про подарок все очень интересно. Когда стало известно весной 2003 года, что в Россию приезжает сэр Пол, мы как представители, ну, я и мои друзья, модераторы сайта Beatles.ru, мы как представители самого большого комьюнити приехали в офис компании Saf Entertainment. Это Надежда Соловьева, Владимир Зубицкий. Это те люди, которые привезли сэра Пола при поддержке Альфа-банка. Для того, чтобы заручиться их поддержкой и со стороны фан-комьюнити помочь сделать этот визит незабываемым, сделать его интересным и для артиста, и для поклонников. И возникла целая серия инициатив, часть из них удалась, часть из них не удалась, но то, что удалось, это спасибо огромное. Вот недавно как раз пересматривал видео на песню «Back in the USSR» с Красной площади, и там мелькают кадры, там все знаковые люди тех лет, включая Александра Гафина, это человек, который, собственно, один из идеологов привоза сэра Пола, ну и, собственно, это тот, кто дал деньги от Альфа-банка. Там Коля Васин, там тогдашний менеджер сэра Пола, тогдашний его пресс-секретарь, прошу прощения, Джефф Беккер, по-моему, его звали. Там, в этом видео на самом деле там понятно, как это было, как это происходило.
0: Наверное, главной песней, которая тогда прозвучала на Красной площади во время концерта сэра Пола Маккартни, была песня «Back in the USSR», естественно, «Возвращение в СССР».

0: Back in the USSR, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Beatles. Именно эта песня стала лейтмотивом концерта сэра Пола Маккартни на Красной площади в 2003 году, на котором мы встретились с моим сегодняшним гостем Алексеем Багаевским, главным редактором музыкального интернет-комьюнити Beatles.ru.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Вот, а с подарком получилось на самом деле забавно. То есть все наши инициативы получились. То есть и с билетами удалось помочь представителям фан-клубов и битломанов из разных частей бывшего Советского Союза. И мероприятия и до, и после концерта случились интересные. И мы после концерта с транспарантами и флагами прошли по центру Москвы и на Театральной площади побывали, и по Тверской улице прошли как раз вот к месту, где у нас случился автопати. А с подарком вышла некоторая незадача. Вот, мы подарок подготовили. Выяснилось в самый последний момент, что подарить нам его не получится. Вот и Надежда Соловьева, как человек, который видит, что мы стараемся, говорит: ребята, ну возьмите его с собой на пресс-конференцию. Вот, может быть, у вас получится подарить его там.
0: А для Подожди, а вы хотели в каком-то другом месте, что ли, как-то?
2: Ну, мы ждали, то есть мы как бы о нашей инициативе заявили, что мы хотим от российских поклонников подарить сэру Полу подарок. Сделали памятную табличку, значит, положили это в футляр. Все было готово.
0: Ну, я должен сказать, что я и Леонид были свидетелями, как это укладывалось все. Это было здорово, да, интересно.
2: Да, вот как правильно Алексей сказал, это была бас-балалайка, переделанная под левшу. Вот, она такого гигантского размера. Вот, и такой, как мы предполагали, у сэра Пола точно нет. А сэр Пол отличается тем, что поклонники ему дарят сотни тысячи подарков, и когда он уезжает из какого-нибудь города, у него остается в отеле просто все это абсолютно не разобрано. То есть он оставляет это и дальше едет в тур. А тур был тогда у Маккартни европейский тур, вот в рамках которого он как раз в Москву приехал. И Соловьева такая говорит: ребята, возьмите, пожалуйста, с собой на Красную площадь эту вот бас-балалайку, и мой коллега по Битлз.ру Николай Григорьев такой стоит с футляром за плечами, вот, и все это очень похоже на огромную базуку, с которой он на Красную площадь как раз и пришел. Хране это очень не понравилось, как бы внешний вид этого инструмента. Значит, мы стояли на пресс-конференции, ждали, пока возникнет какой-нибудь шанс для того, чтобы поднять руку и сказать: сэр Пол, у нас для тебя есть подарок, потому что, похоже, другого варианта подарить не было. И все, пресс-конференция заканчивается, сэр Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана нас начинает класть на брусчатку, вот именно вот на Красной площади лицом вниз, потому что мало того, что человек с базукой пришел, он еще и пытается ее достать из футляра, и еще артиста беспокоит. Но Маккартни увидел, что у нас что-то подарочное, подошел поближе, мы ему показали, что это никакая не базука, а балалайка, вот, он ее взял уже вот как бы в нее футляр, а потом окликнули, чтобы он и футлярчик забрал, потому что как-то транспортировать вот этот вот прекрасный инструмент, забрал футляр, в футляре лежал, кстати, еще диск, на котором были пожелания здоровья и счастья от представителей одной из российских радиостанций, то есть тоже такой там был рояль в кустах.
0: Все, что не делается, все делается к лучшему, гласит русская поговорка. И мне кажется, что все, что тогда случилось на Красной площади, все произошло как нельзя лучше с вручением подарка Полу Маккартни. И, кстати, одной из первых песен, которая прозвучала тогда на Красной площади в исполнении Пола Маккартни, была песня «Getting Better»
3: из альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. «Getting Better» становится

0: Это была группа Electric Light Orchestra, одна из тех групп, которые стали продолжателями дела группы Beatles. И сегодня мы говорим о группе Beatles, о ее последователях и обо всем, что связано с этой группой, с моим гостем, главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским.
1: Rock and Talk на Rock Арсенале.
2: И как раз вот конец школы и института, это был период, когда мы получили доступ благодаря друзьям, дружеским связям и вот такому открывающемуся миру, получили доступ к огромному количеству музыкального контента, и это все жадно слушалось, поглощалось, изучалось, и вот у меня сейчас, например, все это привело к тому, что вот семья меня иногда критикует за как бы, то, что вот я все это ставлю на полки, у меня там 3000 пластинок дома, дисков несколько тысяч, кассеты я не выбрасываю, катушки лежат вот это, там, где как раз вот сам Владимир Семенович Высоцкий. Мне просто досталась большая коллекция катушек от родителя, как я, собственно, к Высоцкому пришел. Вот, и у меня одна из мечт, вот мне 50 лет, в прошлом году исполнился, я хочу, наконец, снова у себя дома слушать катушечный магнитофон, если такая возможность будет, конечно.
0: Тут есть момент.

0: я тоже очень сожалею, что утратил свой катушечный магнитофон. Сейчас бы я тоже его послушал. Все бобины почему-то, ну не все, но большую часть все ушли, к сожалению, на помойку. Это очень жалко. Ну, место, пространство, оно вот начинает диктовать какие-то свои условия. Пространство жизни, то есть жилище, можно сказать.
1: Это большой девайс, его с мобильным телефоном не сравнить. Но обязательно посмотрите фильм «Криминальное чтиво», тот момент, когда Траволта приводит домой, значит, молодую красивую Уму Турман, и как он включает катушечный магнитофон.
0: Точнее, она приводит его к себе домой, если
1: ну, так. Это уже не важно. В этом история умалчивает. Главное, это магнитофон в этом деле.
0: Да, ну там крутой магнитофон.
1: Что они слушали?
0: Ревокс, по-моему, слушали они песню Нила Даймонда. Называется «Girl, You'll Be a Woman Soon».
1: Снято было красиво.
2: Эту песню исполняет группа «Arch of a Kill».

0: Вообще говоря, о концертах. Маккартни — это хорошо, да? Ты посетил все концерты Маккартни?
1: Ну, те, до каких мог дотянуться, а так-то у Маккартни в арсенале их порядка 3000.
0: Я имею в виду, которые были у нас в отечестве.
1: На территории бывшего Советского Союза посетил все. То есть это три концерта Пола Маккартни в России, это два в Москве, один в Питере. Дальше концерт в Киеве, 2008 год, и все. Вот их было четыре.
0: А за рубежом?
1: За рубежом был в Праге, в Париже, вот мы недавно сегодня вспоминали, как раз когда стояли у памятника
0: Париже, Битлз. Париже, это 24-й год.
1: 24-й да? год. Вена, Ливерпуль. Мой самый лучший концерт Пола Маккартни был в Ливерпуле. В маленьком клубе, когда Маккартни перед Рождеством давал концерт, завершал свой европейский тур. Вот увидеть Маккартни, стадионного артиста в маленьком клубе, вот это было очень интересно. Краков, 2019 год. Да и все, наверное. Ну, то есть, вот я, наверное, около десятка концертов.
0: А вот все-таки про Ливерпуль. Вот, я был в Ливерпуле, но это такой... Ну, не скажу, что совсем уж провинциальный город, но все-таки это такая провинция, с которой даже Екатеринбург не сравнить. То есть, машин мало, людей немного, только в центре где-то. У дома Джона Леннона вообще никого не было. То есть, меня это так поразило, мы там час простояли с женой и никого почти не встретили, кроме каких-то туристов заезжих из какой-то Аргентины, опять же, которые подъехали, посмотрели, пофотографировались и ушли. А я оттуда уйти не мог, потому что, ну, это как бы сакральное место, где Леннон провел все свое детство и юность. И вот я хочу тебя спросить про Ливерпуль. Что ты думаешь про Ливерпуль и почему, собственно, там... Конечно, это вопрос без ответа, почему именно там появились Битлз.
1: Хороший очень вопрос. Последний альбом Пола Маккартни. В одной из песен Маккартни поет: «У нас дома из развлечений было только радио и пианино». И, наверное, это один из ответов на этот вопрос, потому что приходилось, чтобы как-то себя развлекать, играть на музыкальных инструментах. И это, может быть, было одно из закономерным явлений.
2: Заканчивая первую часть нашего разговора с Алексеем Багаевским, человеком, который, наверное, сделал самое большое интернет-комьюнити, посвященное группе «Битлз», и всему, что связано с этой группой, всем тем командам, которые так или иначе имеют отношение к великолепной четверке. Послушаем песню сэра Пола Маккартни из его последнего альбома «Dungeon Lane». Песня называется «Days We Left Behind» — «Те дни, которые мы оставили позади». Продолжение следует.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Добрый день. Специалисты в России продолжают работу по поиску наших бойцов в так называемом «теневом плену» на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила сегодня уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан. С Украины вернулись в Россию 3 человека, пишет агентство ТАСС. В населенном пункте в Свердловской области снова заметили медведя на оживленной дороге в селе Ленское в Туринском районе. Медведь попал на видеорегистратор в четверг, 17 сентября, около 9 вечера. На видео упитанный зверь бежит в свете фар перед автомобилем по улице Карла Маркса. Об этом рассказал порталу Е1 мужчина, который в это время ехал в машине с дочкой и прислал видео в редакцию. Напомню, ранее медведи не раз замечали в населенных пунктах Свердловской области. По России прокатилась волна нападений хищников на людей. В Сибири, на Алтае есть погибшие. Специалисты связывают выход зверей к людям с нехваткой пищи в лесах, а также большой популяцией медведей. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в такие емкости заливают еще и топливо для газонокосилок или моторных лодок, пишет Е1. Напомню, на заправках ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда запасливые либо предприимчивые водители приезжали на АЗС сразу с несколькими канистрами, что увеличивало очереди и вызывало конфликты. Но сейчас водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть этого топлива залить в канистры. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса, пишет сегодня агентство. Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Свердловской области до 8 вечера сегодняшнего дня. В регионе установилась сухая и безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, напоминает издание «Новый день». Между тем, предупреждение о смоге могут и продлить. В ближайшие дни сохранится сухая и теплая погода с дневными отметками до плюс 20 и выше. В сети появился дипфейк с американским рэпером Канье Уэстом, голосующим на одном из избирательных участков в России. Ролик, который сделан с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировала глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что подобные дипфейки представляют опасность и угрозу, поскольку наглядно демонстрируют, как далеко продвинулись возможности ИИ и какие риски они создают. На виртуальном видео американский рэпер Канье Уэст выходит из кабинки для голосования, опускает в урну бюллетень, затем смотрит в камеру и улыбается, пишет газета.ру. Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
0: Информация на правах рекламы.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра в понедельник, 21 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 19 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Более 400 рейсов задержали в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» скорректировали расписание полетов. Напомню, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке беспилотников на столицу. Пресс-служба Внуково сообщила, что более 10 самолетов, летевших в аэропорт, ушли на запасные аэродромы. Шереметьево сообщил, что вылет и прилет рейсов российских и зарубежных авиакомпаний ведется по скорректированному расписанию. О корректировках в расписании также сообщил аэропорт Домодедово. Кроме того, Росавиация ночью и утром вводила ограничения в других аэропортах страны, в том числе в Сочи и Геленджике. Между тем, в Екатеринбург не прилетят два рейса из Москвы и из Сочи. Они отменены. Таковы данные онлайн-табло аэропорта Кольцова. С вылетом в аэропорту Екатеринбурга задерживаются около десятка рейсов, в том числе в Москву, в Сочи, Анталью, Ереван и Калининград. Отменены рейсы из Екатеринбурга в Дубай, Москву и Сочи. В Свердловской области, как и по всей России, сегодня третий и заключительный день голосования. Выбираем депутатов в Госдуму, областной ЗАГС собрание и в местные думы. Уральцы приходят на избирательные участки целыми семьями, с детьми и даже с питомцами. Жители региона также голосуют дистанционно, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. В заключительный день голосования избирательные участки работают до 8 вечера, затем начнется подсчет голосов. Напомню, к концу второго дня голосования накануне явка в регионе составила 33,25%. Король гламура Сергей Зверев выступил в Екатеринбурге. Дизайнер стал специальным гостем модного показа на фестивале российских брендов в субботу 19 сентября. Сергей Зверев исполнил свои хиты, а также подписал участникам фестиваля дипломы и благодарственные письма. Перед концертом поклонники окружили кумира, чтобы сделать фото со звездой, пишет «Комсомольская правда». В дефиле свои изделия на фестивале представили 25 дизайнеров из разных регионов России. Режиссером-постановщиком показа стала Анна Паламарчук, которая на протяжении многих лет работала в доме моды Вячеслава Зайцева, а также на показах Пьера Кардена во Франции. Большая российская кинопремьера состоится на предстоящей неделе. Фантастический фильм «Девятая планета» выйдет в широкий прокат 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни. Службу на далекой планете, сражения с чудовищами и опасные миссии. Режиссер Николай Рыбников признавался, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером. Но это не копия, а переосмысление. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
0: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Итак, завтра в понедельник, 21 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков и плюс 19 градусов.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут. Проголосуйте.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
2: Добрый день. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Серовский тракт сегодня днем частично перекрыли из-за массового ДТП в районе Серова. Два кроссовера и грузовик столкнулись на 345-м километре трассы. От удара большой груз унесло в кювет. Сотрудники ГАИ временно организовали реверсивное движение, пишет Ядин. Судя по фотографиям с места аварии, два кроссовера столкнулись в лобовую. ГАИ призывает водителей строго соблюдать ПДД. При совершении маневров, связанных с выездом на встречную полосу, быть предельно внимательными и не создавать помех встречному транспорту. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. 20 сентября – день памяти Сергея Бодрова-младшего и его съемочной группы. 24 года назад, в этот день, в результате схода ледника «Колка» в Кармадонском ущелье Северной Осетии погибли более 120 человек. Эксперты отмечают, что масштаб катастрофы был огромным, поэтому не удалось найти ни Сергея, ни многих других людей. Объем сошедшей массы, по разным оценкам, составлял десятки миллионов кубометров. Ледник сорвался с огромной скоростью до 150-200 км в час. У людей в ущелье не было шансов на эвакуацию. За считанные минуты поток прошел почти 16 километров. После схода на месте образовалась многометровая толща ледово-селевых отложений, отмечает «Коммерсант». На антивоенном пикете в центре Берлина исполнили советскую песню «Журавли» на русском и немецком языках. Недалеко от станции метро в центре города активист установил аппаратуру, выставил написанные от руки плакаты с призывами изменить внешнеполитический курс Германии. Акция прошла в рамках инициативы под названием «Война и холод? Нет, спасибо. Пикет за мир и сотрудничество». Авторы инициативы требуют провести в ФРГ референдум, основными пунктами которого обозначены ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», отмена санкций Евросоюза, а также отказ страны от участия в конфликтах и поставок оружия в зоны боевых действий, пишет РИА Новости. Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Музыка мирового класса.
6: Гэри Мур. Foreigner. Агата Кристи.
7: Можешь разорвать меня на части.
6: White Snake.
8: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
2: Добрый вечер. Явка на выборах в Госдуму в целом по России составила сегодня к середине дня почти 50,5%, следует из данных ЦИК. Первый день явка была 29,6%, а второй 44,5%. Единый день голосования начался в пятницу, 18 сентября. Участки закроются сегодня в 8 вечера по местному времени. Россияне избирают 450 депутатов. В 32 регионах без учета Москвы работает федеральная система дистанционного электронного голосования ДЭК. В ней проголосовали более 4 миллионов зарегистрированных избирателей, или 87,3%. Между тем, жители Свердловской области ускорили темпы голосования сегодня, в последний день выборов. Явка избирателей к полудню составила почти 37%, подсчитали в облсберкоме. Накануне явка в регионе была 33,25%. Напомню, в регионе проводятся масштабные выборы. Кроме депутатов Госдумы, свердловчане выбирают депутатов в Заксобрании региона, органы местного самоуправления. В зависимости от места проживания, избиратели Среднего Урала получают от 4 до 6 избирательных бюллетеней, отмечает УРАРУ. С 20 сентября на некоторых свердловских водоемах начал действовать запрет на рыбалку. Это связано с осенним нерестом, который местами продлится до декабря, пишет УРАРУ. Так, до 20 ноября нельзя ловить сига в озере Таватуй. С 20 октября по 15 ноября будет действовать запрет на сибирского хариуса повсеместно. С 15 октября по 10 декабря нельзя будет ловить рипуса в Нижнекачканарском водохранилище на реке Выя. Самый длинный запрет с 1 ноября по 1 мая. На любую рыбу на зимовальных ямах. Исключение только для рыбаков с одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега. Не больше 2 крючков на человека. Курортный ЖК российских знаменитостей в Болгарии стал полузаброшенным. Идет речь о жилом комплексе Emerald Beach Resort and Spa в курортном поселке Равда, где российские знаменитости скупали недвижимость. Как сообщил ШОТ, со временем у жильцов стало пропадать электричество, они не могли попадать в квартиры, лифты не работали. Так, например, затапливало апартаменты певицы Лолиты. Артисты создали инициативную группу, судились с управляющими компаниями, которые оказывали некачественные услуги, но продолжали просить за них плату. Сейчас туристы продолжают жаловаться. На территории мусор, в квартирах тараканы, бассейны закрыты, пишет газета.ру. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом – через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита осенью – это похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, пишет Russia Today. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Продолжается работа по поиску российских бойцов в так называемом «теневом плену» на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила в воскресенье уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан, с Украины вернулись 3 человека, пишет агентство ТАСС. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. На этот раз до 20.00 вторника, 22 сентября. В регионе установилась теплая сухая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды. Между тем, предупреждения о смоге могут продлить и дальше. Сухая теплая погода с дневными отметками около плюс 20, иногда выше, ниже. В прогнозах до конца рабочей недели. К выходным температура немного понизится, но дождей в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, отмечает специалист, пишет Rush Today. Официальный курс доллара 84,20, евро 96,67.
0: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра в понедельник, 21 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков и плюс 19 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Музыка мирового класса.
0: Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Рок-Арсенал. 104,5 FM. Now when I was a little boy.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

сложилось, что пророк музыкантов ходит огромное число разных баек и небылиц, причем большинство из них связано со всякими излишествами и безобразиями. Но согласитесь, любим-то мы их не за это. Да ведь?

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим.
2: Кьюа.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.